Zeit, du da Maut und... Du studierst nach und so high to the mountain, so low to the valley, past the brick man. I like voyage, I like voyage. Ну, че неимаемо, короче, че так текст, бля. Где рыба?